0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Бешено Радио НС» начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребятки, понедельник. Наконец-то закончился чемпионат мира.
0: Бессонные ночи закончились,
1: да,
0: наконец-то.
1: Все будут высыпаться. Ну и, конечно, мне кажется, весь мир поделился на два лагеря. Те, кто смотрели, и те, кто не смотрели.
0: И те, кто болел за Аргентину, и те, кто болел за Испанию.
1: Ну, это отдельная тема. Ну, а я отношусь к тем, кто просто утром глаз один открыл, так счет обновился. Все понятно.
0: Нормально.
1: Спасибо.
0: Ты довольна результатом?
1: Ну, в целом, мне было все равно.
0: А я довольна результатом, хотя изначально мне было все равно, но я рада за Кукурельо, потому что он теперь в Реал Мадриде, девочки. Вот. Поэтому я за него рада.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Вот этот самый волосатенький, ты его наверняка видела.
1: Я просто тоже за волосатенького порадуюсь, и все, что он там куда-то перешел. Все, молодцы все. Отстрелялись, отыгрались. И не знаю, как в остальных городах Казахстана, знаю точно, что ночью в Алмате были пробки.
0: А теперь самое главное – научиться снова спать по ночам.
1: Ой, ну вот с этим-то, я надеюсь, сложности у наших радиослушателей нет. Главное – вставать по утрам, как и раньше, потому что утреннее шоу «Беш», как обычно, не с пустыми руками. У нас игры с подарками, классная музыка, ну и классное настроение. Все это для вас.
0: И, конечно же, не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио НС». Ну а мы начинаем. Всем классного понедельника.
1: Доброе
0: утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Но вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому, если вы еще не подписаны, вдруг по каким-то причинам, сделайте это прямо сейчас обязательно. И в нашем телеграм-канале вы найдете и песню, и голосовалку, и хэштег месяца июль 2026. Переходите по этому хэштегу, и вы найдете уже все песни, которые мы послушали в этом месяце.
0: Ну и, конечно же, давайте закрепим футбольную тему. Будем сегодня слушать с вами популярный сингл канадской певицы Нелли Фуртадо со второго студийного ее альбома. Песня получила статус официального гимна чемпионата Европы по футболу Евро-2004, который проходил в Португалии. И песня называется «Форса», «Сила». Мне кажется, классный трек, недооцененный. Давайте послушаем его сейчас в эфире.
1: Давайте оценим, конечно.
0: Давайте, погнали.

прикольная, но я пока, если честно, не знаю, как я буду голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС за нее или за, или против. Но как бы там ни было, дорогие наши радиослушатели, оставляйте любой ваш голос, потому

0: что каждый из них очень-очень важен. И в конце месяца мы будем подводить итоги.
1: Ну, а я, как любительница в целом футбола и Португалии, конечно же, уже проголосовала, друзья. Так что, если вы со мной в одной банде, то гоу, голосуйте в телеграм-канале Радио НС. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И впереди я расскажу, почему владельцы собак чувствуют себя намного моложе и увереннее.
0: Ух ты!
1: Вот, не пропустите!
0: Давай!
2: На радио МС.

0: продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Ну а прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Давайте. Спроси у Лимы.
2: У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, почему владельцы собак чувствуют себя моложе своего возраста и выглядят увереннее.
3: Угу, и
0: значит,
3: почему?
0: Это выяснили шотландские ученые. В исследовании, которое они провели, люди старше 65 лет приняли участие. И оказалось, что хозяева собак по уровню физической активности были сопоставимы с людьми примерно на 10 лет моложе, представьте себе.
3: Интересно.
0: А все дело в регулярных прогулках, на свежем воздухе, общении и ощущении, что рядом есть верный и преданный друг. От этого такая вот уверенность и внутреннее ощущение молодости. Получается, внешне ты кажешься моложе.
3: Прикольно. Ну вот я не знаю, что нам теперь с подружками собак заводить.
0: Нет,
3: что ли?
0: Зачем? Друга просто заводи, которого нужно будет 2 раза в день выгуливать. И все.
1: Спроси у Лимы.
3: Девочки, собираемся. Впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Авокадо барлық жемістердің арасында ең жоғары калорияға ие. 100 граммға 167 калория.
0: Жарнама.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 20 июля, понедельник.
1: Итак, Овны, не каждый поворот требует скорости. Иногда выигрыш получает тот, кто первым перестает торопиться.
0: Тельцы, редкое удовольствие – это перестать считать, сколько еще осталось сделать, и впервые заметить, сколько уже получилось.
1: Близнецы, сегодня одна чужая реплика окажется интереснее целого разговора. Именно она еще долго не выйдет из вашей головы.
0: Раки, все, что перестало радовать, не обязано оставаться частью вашей жизни только потому, что когда-то было важным.
1: Львы, настоящий вкус победы ощущается не тогда, когда вас замечают, а когда вы сами довольны тем, что сделали.
0: Девы, иногда лучший способ разобраться в чем-то – это перестать раскладывать это на части и увидеть целиком.
1: Весы, некоторые совпадения не требуют объяснений, достаточно позволить им просто остаться красивыми.
0: Скорпионы, далеко не каждый вопрос заслуживает вашего времени. Умение выбирать, о чем не думать, сегодня окажется особенно ценным.
1: Стрельцы, вдохновение любят не смелых и неосторожных. Оно чаще приходит к тем, кто не боится начинать заново.
0: Козероги, привычка все держать под контролем, редко делает жизнь спокойнее. Иногда она делает ее просто тяжелее.
1: Водолеи, хорошая идея вовсе не обязана менять мир. Иногда достаточно того, что она меняет вас.
0: Рыбы, день словно напоминает, самые дорогие вещи невозможно не запланировать, не повторить. Именно поэтому они остаются в памяти.

0: 7:29 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС и готовы с Ксенией уже объявить тему «Нихабара». А «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Поэтому, друзья, присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы решили обсудить, на чем, по вашему мнению, никак нельзя экономить в отпуске. Рассказывайте.
0: Да, и те, кто в отпуске, давайте, рассказывайте. Вы что там, лежите, да? Греете косточки?
1: Нечего лежать, вставайте. Мы тут все греем косточки. Да. Кондиционеры не справляются, улица плавится, а вы берите вот и вопреки всему шлите нам голосовые.
0: Ждем вас.
2: На радио МС.
1: Так, ну, ребятки, и не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на вечеринку 90-х.

0: И уже больше половины восьмого на часах, это значит, что самое время нам с вами попеть. И попеть не просто так, а чтобы получить что-то хорошее.
1: Да, у нас есть два билетика, друзья, на вечеринку в стиле 90-х, где вы можете окунуться в те самые времена, в ту эпоху, в которой мы росли. Я не знаю, я не тусила особо в те года, потому что я сама была еще маленьким ребенком.
0: Ну, я тоже маленькая была.
1: Под стол бегала. Но родители тусовались, им было хорошо.
0: Но мы вынуждены как будто тусовались под их музыку на семейных каких-то мероприятиях, и вот это вот все, когда лавочки во дворе выставляли. Ну, в общем, все это дело пройдет в Алматы 7 августа, ребятки, поэтому прямо сейчас вы уже можете отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас споем.
2: Шоу на радио МС.

0: спою.
1: Сейчас как споем, споем. Как наберемся заряда хорошего настроения. Ну и, конечно же, как подарим 2 билетика на классную вечеринку 90-х, которая состоится 7 августа в Алматы.
2: Да, и у нас есть 2 участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Нургельда из Алматы. Нургельда, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро всем, доброе утро.
2: Доброе утро. И вы сейчас удивитесь, давно у нас в эфире не было детей. Да. Савелий сегодня с нами играет тоже. Савель, доброе утро.
1: Доброе утро, Савелий.
4: Доброе утро.
1: Привет, ты скажи, привет. Пожалуйста, зачем тебя злые родители в 7 утра разбудили вообще?
4: Я сам проснулся.
1: Вот это да. По школе соскучился, что ли?
4: Нет.
1: Просто так проснулся в 7 утра? Обалдеть.
2: Чтобы послушать вот герой. Утреннее шоу «Беш», во-первых. И, во-вторых, поучаствовать в «Сейчас спою» и выиграть 2 билетика родителям, чтобы они 7-го классно так потусили на вечеринке в стиле 90-х. Правильно же ведь?
4: Да.
1: Вот, отличный план. Ну что, ребят, будем с вами петь, бороться за билетики, а наши слушатели бегут все в телеграм-канал «Радио НС». Угу. Кто не подписан, подпишитесь, там появится голосовалка, и именно вы решите, кто из ребят заберет билеты.
2: Да, Нургельда, ты был первый на рандоме, с тебя и начнем сразу после гонга. Погнали.
3: Это песня из детства.
1: Так.
3: «Солнечный круг, небо вокруг, это это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я.
1: Обалдеть, сколько лет я не слышала эту песню. Очень-очень много. Очень-очень-очень много. Было прикольно.
2: Да. Савелий, теперь твоя очередь. Тоже после гонга приступай.
4: Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеяло лоскутное на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитым под цветом звезды под именем солнце.
1: Вам вот времена. Дети поют взрослые песни, взрослые поют детские песни. Слушайте, ну это прикольно. Очень. И чем закончится эта битва, узнаем совсем скоро. Прямо сейчас все уходим в телеграм-канал «Радио НС» и голосуем. Кому же достанутся 2 билетика? Нургельды или Савелию?
2: Да, парни, никуда не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире «Радио НС».
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Игра «Сейчас пою» у нас вовсю идет, и вовсю мы голосуем в телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, скорее заходите, подписывайтесь и, конечно же, проголосуйте, потому что ваш голос очень важен.
2: Ну и комментаторы, конечно, у нас в восторге пишут, что это у нас решили исполнители поменяться репертуарами. Что такое, как голосовать? Но было на самом деле очень круто.
1: Да.
2: Ребят, вы с нами?
1: Нуркельда и Сава сегодня борются за два билетика на крутую вечеринку в стиле 90-х. Парни?
3: Да, я здесь.
4: Да.
1: Молодцы.
2: Ну что, будем останавливать уже?
1: Будем, ну пора уже останавливать, потому что, ну, надо кому-то нужно подарить. Да, все, остановили голосовалку, и прямо сейчас узнаем, кто из парней идет на крутую вечеринку.
2: Обновляю я результатики и вижу, что сегодня со счетом 29-71 выигрывает Савелий из Алматы. Савелий!
3: Спасибо, родители!
4: Поздравляю!
3: Спасибо, большое!
2: Папа стропалил, видимо, Саву. Да. Слышен крик на заднем фоне. Ну, папа... Кель, ты то, что ты шепчешь, мы слышим в эфире всей страной. Не пытайся, пожалуйста, шептать.
1: Ну, папа классно потусит 7 августа, а ты, Савелий, найди себе чем-нибудь, чем ты займешься 7-го, потому что там детишкам маленьким, к сожалению, вход запрещен.
2: Да, но мне кажется, что папа не зря Савелия подкупил, и там уже какие-то есть договоренности. Сава, наверное. А папу как зовут?
3: Василий.
2: Папа Василий, тебе привет, ты молодец, воспитываешь классного сына. Нуркельды, ну а ты, пожалуйста, отправляй
3: спасибо
2: нам свои
3: большое,
2: заявки еще.
3: Спасибо, Радио
1: НТС. Отлично. Ну и, конечно, ребята, Савелий с папой, не забудьте оставить кружочек там же в комментариях в телеграм-канале Радио НС. Договорились?
3: Окей.
1: Молодцы.
3: Хорошего дня, до свидания.
1: Спасибо большое, тебе хорошего дня.
2: Подожди, трубку не клади.
1: Трубку не клади, мы тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики. А Нуркельда, не расстраивайся, пиши нам еще, договорились?
4: Ладно.
1: С тобой тоже договорились. Все, со всеми договорились. А теперь продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. У нас все находится в надежных руках, но не в наших. Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз-ке. NS радиосында Жарнама. 356 60

0: Ниндзя Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.KZ.
3: Восемь часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного. И в ближайшие минуты я расскажу, почему же зумеры и миллениалы не торопятся вступать в брак.
3: Ух ты, интересно. А также в этом часть послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и ждем ваши голосовые сообщения в рубрику «Нехабар». Послушаем их по номеру 775-106-2011. Присылайте и расскажите, на чем нельзя экономить в отпуске. Нам интересно послушать.
4: Ну и не сэкономим мы сегодня, как и всегда, на бензине 20 литров. Обязательно в этом часе разыграем в игре «Пит-стоп».
3: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накопилось целых 15 тысяч тенге.
4: Ну а также прямо сейчас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС идет прямая трансляция. Мы вам машем. Сегодня не махали еще.
3: Муа. Муа. Помните, даже.
4: Помните, что радио сейчас можно не только слушать,

8:09 в Казахстане. Это самое время, чтобы обсудить, почему же молодежь сейчас меньше выходит замуж и женится. Mm-hmm. Ну, так

0: замужеству.
1: Так.
0: В общем, собрали они добровольцев. Средний возраст участников составил 24 года, а самому старшему из них было 35 лет. Всех людей разделили по трем группам. В первую вошли люди, состоящие в браке, во вторую – живущие вместе с партнером, ну а в третью – те, у кого нет постоянных возлюбленных или сожителей. Добровольцы отвечали на вопросы о жизненных приоритетах, об отношениях к их партнеру, о взаимопонимании внутри пары. Ну и, в общем, они брали какие-то специализированные опросники и просто хотели понять, что сильнее всего влияет на нежелание вступать в брак. Ну, в общем, исследователи пришли к выводу, что современная молодежь не торопится с ЗАГСом, так как уделяет особое внимание самореализации и карьере. Поколение их родителей чаще интересовалось построением крепкой семьи с молоду, и это как будто бы отпугнуло современных, ну, детей или уже выросших детей.
1: Так.
0: Кроме того, многие не готовы, оказывается, связывать себя узами брака из-за проблем с эмпатией, трудностями с распределением домашних обязанностей и других факторов. То есть все уже заранее настроились на бытовуху, бытовуха не хотим, не будем. Ну, а еще результаты показали, что молодые супруги лучше всех понимали эмоциональные потребности партнера и легче решали общие проблемы. Участникам из других групп это давалось сложнее.
1: Прикольно.
0: То есть все получается, что все развивается, и бояться на самом деле не надо.
1: Не, ну, на самом деле я их понимаю, потому что дома работы больше, чем на работе, поэтому лучше карьере, да, время уделить, наверное, да.
2: На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 20 июля, понедельник. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, конечно же, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 20 июля, понедельник. Неделя начинается с прилива энергии и желания действовать. После периода ожидания многие почувствуют, что пришло время выходить из тени и заявлять о себе. Хороший день для деловых встреч, обсуждения новых проектов и поиска людей, которые разделяют ваши идеи. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, но не забывайте внимательно выслушивать мнение окружающих. Луна располагает практичным решением. Благоприятно заниматься вопросами недвижимости, семейного бюджета, обустройством дома, планированием каких-то покупок. Если возникнет возможность восстановить полезные связи или вернуться к перспективному предложению, не отмахивайтесь. Оно может оказаться весьма своевременным. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы с вами обсуждаем, на чем же нельзя экономить в отпуске. Mm-hmm. Вот если честно, у меня так давно не было нормального отпуска. Что я уж не помню, на чем там нельзя экономить.
0: Да.
3: Но я обычно не экономлю на купальниках, на креме для загара.
0: Именно для загара, не от.
3: Я для. Ну ты же видишь.
0: Кстати, зацените, зайдите в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Наша Ксения наконец-то загорела.
3: Я загорела до такого цвета, как хотела. Еще закрепить надо результат до конца лета, и все будет классно. Ну и самое основное, я считаю, что нельзя в отпуске экономить на эмоциях. Потому что, да, деньги, они всегда кончаются. Да, ты там можешь потом повозникать, побухтеть на этот счет. Но эмоции, которые ты можешь прожить в новом каком-то месте, в другом, в непривычном, это самое ценное, что может быть.
0: Это круто. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Пожалуйста, рассказывайте, на чем нельзя экономить в отпуске. Мы, может быть, для себя что-нибудь подчеркнем и тоже начнем тратить. У нас же ведь тоже скоро отпуск. 8-7-7-5-106-2-0-11. Наш WhatsApp номер. Ждем ваши голосовые.
1: На радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Адамдардың 8%-ында қосымша қабырғасы бар.
4: Жарнама.
6: Қазатын өнеркәсіп жастарды қолдауға арналған мұрагер және ізбасар бағдарламаларын іске асырады. Мұрагер білім беру гранттарын ұсынса, ізбасар жоғары оқу орны түлектеріне ақылы тағылымдамадан өтіп, кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Толық ақпарат izbasar.kazatomprom.kz сайтында.
7: Казатомпром реализует программы «Мурагер» и «Избасар» для поддержки молодежи. «Мурагер» предоставляет образовательные гранты, а «Избасар» предлагает выпускникам вузов оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подробнее на izbasar.kazatomprom.kz.
1: НС радиосында жарнама. 356

0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, самое время послушать голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем, на что же не стоит жалеть денег, на чем не стоит экономить именно в отпуске.
2: Погнали, первое голосовое.
4: Привет, радио, у нас привет, шоу, бежь, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Доброе спасибо. Утро.
4: Не знаю, не было ни разу в этих ваших отпусках, и что это такое, даже не знаю, не понимаю, но думаю, наверное... Денег, как всегда, надо не жалеть на себя любимого, потому что, в первую очередь, ты будешь отдыхать, кайфовать. Ну, мне это не знакомо. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
3: Серег, ну мы тебе желаем сходить в отпуск и кайфануть прям максимально.
2: Вот. Присоединяюсь, идем дальше.
5: Доброе утро, девчата, как дела?
2: Привет.
3: Доброе утро.
5: В эфире ваше позитивное туловище.
2: Уже позитивное, уже радует.
5: Я третий день на диете, поддержите меня.
2: Поддерживаем.
5: В отпуске ни на чем экономить нельзя. Да? Точка.
2: Точка.
5: ПС. Кукушка Реал не спасет, так как в вашем королевстве поселился диктатор.
2: Ах, который вы вот о чем.
5: Короля и его принцесс.
2: Черт.
5: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
2: Футбольный посыл, понимаешь?
3: Я думала, эта диета так повлияла на Олжика, что он цифрами какими-то говорит.
2: Диета не очень хорошая, меняй диету. Переходи на светлую сторону, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Сана. В отпуске нельзя экономить на пшеничном капучино.
2: Кто-то, возможно, плюсует, да. Идем дальше.
7: Доброе утро, девчата наши, красавицы.
2: Доброе утро.
7: На чем нельзя экономить в отпуске? Я считаю, что нельзя экономить на экскурсии. Нужно покупать какие-то там туры, чтобы получать больше эмоций, чтобы у тебя... было много фотографий в телефоне, чтобы было о чем вспомнить, было что показать детям.
2: Так.
7: Поэтому на этом я считаю, что нельзя экономить. А вам желаю хорошо отдохнуть, сходить в отпуск.
2: Спасибо.
7: Чтобы ваш отпуск шел медленно. И чтобы вы классно отдохнули.
2: Спасибо.
7: Всем удачи.
2: Ай да, спасибо. Ну, рано вы нас пока отправляете.
3: Да, у нас еще 10 дней в запасе.
2: Да, поэтому мы еще будем вместе эти 10 дней и идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличной недели.
2: Привет.
8: А что нельзя экономить в отпуске? Так это на страховке. Всем пока-пока. И прекрасного настроения захватить с собой.
2: Спасибо.
3: Ты будешь сжечь?
2: Ну да, это типа из оперы «Застрахуй братуху». Ну, сеструху в данном случае.
3: Это Сели посыл, да, застраховать сеструху.
2: Вот. Да, слушайтесь Оселю, она плохого не посоветует. Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Эй, Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!
3: Кстати, у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их можно забрать.
9: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну все так захотела на диету.

На Алтае с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука.

0: 20 литров бензина есть у нас, и они могут достаться кому-то из вас.
1: Да, впереди игра «Пит-стоп», и нам нужны два участника. Скорее пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пока ты зеваешь, мы уже шутим. Шоу «Бич» на Радио НС.
1: Необыкновенная.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Игра «Пит-стоп» на Радио НС начинается прямо сейчас. И на кону у нас 20 литров бензина.
3: И, конечно, как всегда, у нас есть два участника, которые готовы побороться. Это Канат из Кустаная. Канат, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Канат. Ку-ку. Возвращайся, Канат, где бы ты ни был.
2: Я, главное, вижу у обоих помехи, и как будто бы радиоприемники ребята не отключили, потому что я просила об этом за эфира, выключайте их.
3: Да, сейчас, надеюсь, до них дойдет сигнал.
2: Вот, сейчас до них дойдет сигнал.
3: И Альмира из Караганды с нами. Альмира, привет.
4: Здравствуйте.
2: Вот, Альмира есть, Каната еще раз попробуем поприветствовать. Канат.
5: Да-да, слушаю, здравствуйте.
2: Все, доброе утро, все молодцы. На месте.
3: Ну что, ребята, молодцы, отключайте приемники, слушайте нас в трубку телефона, потому что так будет быстрее, так будет четче и приятно и вам, и нам, как говорится. А у нас для вас готовы три вопроса, и все вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребят, сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Кызылорды в Алмату. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Канат, как ты думаешь?
5: Думаю, 1200.
2: 1200. Ответ принят. Альмира, твой ответ? Альмира, мы тебя не услышали. Еще раз. Альмира, мы тебя не слышим. Отключи, пожалуйста, громкую связь. У тебя гарнитура или что-то такое. Нормально, в трубочку телефона.
4: 1150.
2: 1150. Ответ принят. Пожалуйста, больше не хулигань.
3: Итак, второй вопрос. Ребят, скажите, пожалуйста, сколько стоит самый дешевый авиабилет из Кызылорды в Алматы? Альмира, как ты думаешь?
6: Заказ от
4: меня. 25 тысяч.
3: 25. Твой ответ принят. Канат?
5: 20.
3: Отлично, ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Слушайте, а вот этот самый дешевый авиабилет из Кызылорды в Алмату есть только на один день в июле. Скажите, пожалуйста, на какое число июля этот самый дешевый билет? Канат, как ты думаешь?
5: На 24.
2: 24. Ответ принят. Альмира, твой ответ?
4: На 27-е.
2: 27-е. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы
5: Какие
2: на машине
5: вопросы?
2: С вами... Какие вопросы?
3: Какие вопросы? Нам тоже интересно. Мы как учительницы. Нам тоже расскажите,
4: третий.
3: Мы тоже посмеемся.
2: Так, ребят...
4: Третий надо... вопрос сложный.
2: Конечно, сложный, как вы хотели. Давайте все-таки подведем уже итоги. Если мы едем с вами на машине из Кызылорды в Алмату, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 1110 километров. И здесь Альмира оказалась ближе, заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: Да, с этим вопросом ты справилась. Второй вопрос. Сколько стоит самый дешевый авиабилет из Кызылорды в Алматы? Правильный ответ – 31 764 тенге. И здесь у нас ты тоже, Альмира, была ближе.
2: Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какое число июля есть самый дешевый авиабилет по направлению из Кызылорды в Алматы. Угу. Правильный ответ на 30 июля. И здесь тоже Альмира была ближе. И со счетом 3-0 бензин сегодня отправляется в Караганду.
3: Да. А жаловалась-то? Ой, сложные вопросы. Нормально вон справилась.
2: Да нам же женщинам дай только побухтеть. Канат вот молча достойно сделал так, чтобы Альмира выиграла. Поддался ей просто в наглую. Конечно же, Канат, правда? Я же правильно говорю все?
5: Да, да.
2: Вот, молодец. Потому что джентльмен, понимаете ли. Ни слова против такой девочки. Все вам, лишь бы вы не возмущались.
3: Альмира, мы тебя поздравляем. 20 литров бензина отправляются в Караганду.
4: Спасибо.
3: Все, хорошего дня вам желаем. Канат, тебе тоже огромный привет. Кустанаю, огромный привет от нас, от Радио НС. Передавай, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу Беш на Радио НС.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часочек у нас с вами еще есть. Друзья, окна муха прилетела.
3: Добро пожаловать.
4: Вот она на мониторе сидит. Гостья, которая за нами наблюдает, ну и пусть наблюдает, в принципе. Короче, у нас в ближайшие минуты гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, на что вот никак нельзя экономить в отпуске. Очень интересно послушать. Очень надо.
4: Очень-очень надо, потому что отпуск не за горами. Да. Но еще ближе наша игра «Большой куш», где сегодня мы в очередной раз будем пытаться взломать банкомат. А в банкомате лежат денежки, это 15 тысяч тенге.
3: Да, так что будьте с нами, муха.
4: Что ты тут? Муха смотрит вместо прямой трансляции. Она смотрит сразу все, что происходит в студии Радио НС. Заходите и вы, сайт nes.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС.
3: Да, всех вас там ждем и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Шоу «Беж».
0: «Беж». «Беж». На Радио НС.

0: 9:07 показывают часы в студии Радио НС. Утреннее шоу-беш продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 20 июля, понедельник.
1: Итак, Овны, не каждый поворот требует скорости. Иногда выигрыш получает тот, кто первым перестает торопиться.
0: Тельцы, редкое удовольствие перестать считать, сколько еще осталось сделать и впервые заметить, сколько уже получилось.
1: Близнецы, сегодня одна чужая реплика окажется интереснее целого разговора. Именно она еще долго не выйдет из головы.
0: Раки, все, что перестало радовать, не обязано оставаться частью вашей жизни, только потому, что когда-то это было важным.
1: Львы, настоящий вкус победы ощущается не тогда, когда вас замечают, а когда вы сами довольны тем, что сделали.
0: Девы, иногда лучший способ разобраться в чем-то – это перестать раскладывать на части и увидеть все целиком.
1: Весы, некоторые совпадения не требуют объяснений, достаточно позволить им просто остаться красивыми.
0: Скорпионы, далеко не каждый вопрос заслуживает вашего времени. Умение выбирать, о чем не думать, сегодня окажется особенно ценным.
1: Угу. Стрельцы, вдохновение любят не смелых и неосторожных. Оно чаще приходит к тем, кто не боится начинать заново.
0: Козероги, привычка все держать под контролем редко делает жизнь спокойнее. Иногда она делает ее просто тяжелее.
1: Водолеи, хорошая идея вовсе не обязана менять мир. Иногда достаточно того, что она меняет именно вас.
0: Рыбы, день словно напоминает, самые дорогие вещи невозможно ни запланировать, ни повторить. Именно поэтому они остаются в памяти.
2: На радио МС. Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: частью меня, большей частью. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Ты спросишь, про что я?
1: Открывая футбольную Америку. Америку.
2: Футболисты сборной Испании заслуженно выиграли финальный матч у Аргентины 1-0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Матч проходил с ощутимым преимуществом испанцев, а после удаления в конце основного времени аргентинца Энцо Фернандеса это преимущество стало подавляющим. На 106-й минуте Ферран Торрес забил этот единственный мяч. Уже в самой концовке дополнительного времени усилиями Месси аргентинцы смогли создать два суперопасных момента, но не хватило точности.
1: Плавали, знаем.
2: Что касается матча за бронзу, который, как вы, наверное, знаете, завершился победой англичан над Францией с теннисным счетом 6-4, то эта игра стала самой результативной из всех матчей за третье место на Мундиале. До этой встречи самым результативным матчем за бронзу был поединок на чемпионате мира в Швеции в 1958 году. Тогда французы обыграли со счетом 6-3 Германию.
1: Попутного ветра.
2: Нападающий сборной Франции нынешнего образца Майкл Алисы превзошел на Мундиале этого года рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш чемпионата мира. У Алисы 7 ассистов, прежний рекорд 6 результативных передач принадлежал Пеле, но игр тогда было меньше. Ну и, конечно, про Мбаппе стоит напомнить, что он, забив 10 мячей на Мундиале, стал не просто лучшим бомбардиром соревнований, но всего лишь четвертым игроком в истории, кто смог столько забить на одном чемпионате мира. Такие легенды, как немец Герт Мюллер, венгр Шандор Кошич и француз Жюст Фонтен отличались по 10 и больше раз на Мундиалях в рамках одного турнира.
1: Круги по воде.
2: Доходы Международной федерации футбола за время проведения чемпионата мира превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Guardian. Перед стартом турнира организация планировала выручить около 11 миллиардов, однако превысила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке. Это может укрепить положение действующего президента организации Джанни Инфантино, которого сильно критиковали после ряда спорных решений. И такие космические доходы могут повысить шансы Соединенных Штатов, чтобы вновь принять чемпионат мира в самом ближайшем будущем. Ближайший турнир, на который могут претендовать США, это чемпионат мира 2038 года.
1: На капитанском мостике.
2: Один из лучших футбольных тренеров в истории Арсен Венгер вот что сказал о новом формате Мундиаля. Переход к 48 командам вызвал много вопросов. Лично я считаю, что это было необходимо с этической точки зрения, так как не все конфедерации были представлены достаточно. Были вопросы о том, достаточно ли высок уровень этих стран, и на них были даны ответы. Эти команды не только доказали свою состоятельность, но и подарили нам отличные матчи. Если анализировать турнир, разрыв в уровне между командами становится все меньше, заявил Венгер. Это были некоторые итоги заключительного дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: 9:20 в Казахстане, друзья, и у нас впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы обсуждаем, на что же
0: не жалко тратить деньги
1: в отпуске, на чем нельзя экономить в отпуске. Расскажите свои истории. Может быть, мы что-то интересное для себя возьмем. Может быть, мы о чем-то не думали. А может быть, вы от нас тоже что-то возьмете. Вот сейчас Лима Бимурзина расскажет, что она там думает.
0: Знаете, на обратном билете, наверное, нельзя экономить, потому что отпуск может так понравиться. Ты можешь там остаться и остаться потом без работы.
1: А это хороший план.
0: Вот, берите на вооружение и возвращайтесь с отпусков уже загорелые, красивые, и нам уже потом будете рассказывать, как ваш прошел отпуск. Ну, а сегодня мы рассказываем, на что не жалко тратить деньги.
1: 775-106-2011, номер нашего WhatsApp.

0: Не хабар.
1: Есть такое ощущение, что многие наши радиослушатели сейчас реально в отпуске. И вообще ни на чем не экономят.
2: Потому вообще ни в чем себе мало. Не отказывают. Да. Они вчера вечером не экономили, поэтому сегодня утром вам тяжело проснуться, скорее
1: да,
2: всего. Так.
1: Ну тогда вы молодцы. А мы слушаем.
2: Мы за вас рады, но как бы не от всей души, как будто.
1: А мы слушаем голосовые, которые пришли к этому часу.
3: Давай. Доброе утро, девочки, наши красотулечки.
1: Доброе утро.
3: Салам алейкум, Казахстан. Салам, бешманьяки. В отпуске главное не экономить на еде, чтобы не просидеть весь отпуск на горшке. Всех обнял, поднял, покружил, на место поставил.
2: Ну, это обычно эта история, когда ты в Таиланд летишь, вот там происходит такое.
1: Я там не была, поэтому я не сразу поняла, о чем идет речь.
2: Сейчас не сезон в Тае, поэтому в принципе, ну и у особо чувствительных людей с желудком могут быть проблемы.
1: Окей, идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
4: По мне так... В отпуске не надо экономить, если вы поехали отдыхать в другую страну, то не надо экономить на экскурсиях, я так считаю. Но для чего ты едешь туда, чтобы целый день валяться, пить, жрать, все включено и все?
2: Да.
4: Так же неинтересно. Вот мне повезло, я когда съездила в Турцию, попался очень хороший мальчишка, гид. Ну, я ему сразу говорю, давай выбери мне экскурсии такие, чтобы интересно было, познавательно. Ну и прям не сильно напряжно для меня, в смысле тяжело, допустим, дорога ехать, как в Каппадокию. Ну и вот так он мне предложил хорошие маршруты, потому что я знаю, в Каппадокию 6 часов ехать туда по жаре, назад по жаре, очень тяжело для организма. Зато много интересного, столько впечатлений, так мне понравилось. Поэтому не экономьте на экскурсиях, люди.
1: Вот так. Понятно.
4: Это потом останется вместе с вами, ваши воспоминания.
1: Да, еще столько фотографий.
2: И не экономьте на том, чтобы в All Inclusive тоже полежать, пожрать и ничего не делать. Это тоже хорошо.
1: Первые 10 дней. Да, как минимум.
2: Ну, первые пару дней я всегда сплю, ем и лежу, и все.
1: Да-да-да, мы идем дальше.
5: Привет, девчонки, привет, страна.
2: Доброе утро.
5: Работаю агрономом, поэтому отпуск всегда зимой.
1: О.
5: Плохой с меня советчик.
2: А что советчик?
5: Что делать летом? Зимой знаю. Куда можно поехать, как отдохнуть. Всем пока.
1: Так, ну, вот нет, советов-то никто не просил. Ну вы что? Рассказали бы лучше, на что вы не экономите свои деньги. Зимой-то дороже, мне кажется, отпуск.
2: Да, ну нет.
1: Нет?
2: Нет. Нет, так же. Ну, если это не Новый год, то, ну, как бы норм.
1: Возможно.
2: Вот.
1: Эх, не узнали мы. Идем дальше.
6: Доброе утро, Казахстан.
1: Привет. Доброе утро.
6: Доброе утро, шоу-беш.
1: Доброе утро.
6: По поводу экономии в отпуске.
1: Так.
6: Я вообще не умею экономить деньги.
2: Брат.
6: У меня нету финансовой грамотности. Это, наверное, большая ошибка. Но вот в последний свой отпуск я не экономил, вызывая такси Комфорт Плюс. До того было жарко в этот отпуск, что приходилось вот Комфорт Плюсом пользоваться. Теперь не знаю, как отучить себя.
1: Потому что чего быстро отвечать? Привыкаешь, потому что...
2: Ну, это же хорошо.
1: Есть,
2: для чего мы с вами работаем, в конце концов? Для того, чтобы нормально
1: тратить. Для такси, да, для таксистов, на таксистов. Ну что, есть одно текстовое сообщение. В отпуске за границей нельзя экономить на страховке. Не дай бог что-то случится. С этим, кстати, я очень согласна. Вот такие вот были.
2: Но всем желаем отпусков без приключений, на самом деле. Чтобы страховка все-таки просто лежала для успокоения души, а с вами ничего не приключалось, и вы спокойно тратили денежки.
1: Ну, в любом случае, как сказала бы Аселя, застрахуй сеструху. А мы идем дальше, друзья. Продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
0: Не хабар.
1: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 15 000 тенге.

0: 9:33 в Казахстане. Это говорит о том, что у нас впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате есть денежки. 15 тысяч тенге мы накопили.
0: Да, и они могут кому-то из вас сегодня достаться.
1: Поэтому прямо сейчас ждем ваши заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать банкомат и забрать содержимое.
2: Там сегодня лежит 15 тысяч тенге.
1: Угу. У нас есть претендентка. Ее зовут Асимгуль, и она из Уральска. Асимгуль, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Асимгуль, скажи, пожалуйста, вот пятнашку, если ты заработаешь, что ты с ней будешь делать? В копилку положишь? На депозит или что?
3: Ну, что-то вкусненькое куплю.
1: Ой, как это мило.
2: Хорошо. Это благое дело. Это считается, мы одобряем.
1: Мы поддерживаем, да. Смотри, Асимгуль, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача – ответить на все вопросы правильно, потому что на кону вкусняшки. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
2: Асимгуль, смотри, сегодня Международный день шахмат. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, какая фигура никогда не может оказаться на клетке другого цвета? Варианты ответов. Слон, конь или ферзь, как ты думаешь?
3: Слон, да?
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, а еще сегодня Международный день Луны. Скажи, пожалуйста, Асимгуль, кто первым ступил на поверхность Луны? Варианты ответов. Первое – Базз Олдрин, второе – Юрий Гагарин и третье – Нил Армстронг. Как ты думаешь?
3: Давайте третий вариант.
1: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Сегодня в Японии, Асимгуль, также отмечается День моря. Скажи, пожалуйста, как называется День моря в Японии? Варианты ответов. Соранохи, Уминохи или Мизунохи. Как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Асимгуль из Уральска получился 1-3-2.
1: В нашем банкомате 15 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
3: Вау!
2: Блестящая
1: Мы в шоке
2: игра.
1: Просто от тебя. Насколько, это ты настолько сильно хочешь вкусняшки, что ли? Я не поняла.
3: Да, очень.
1: Да,
2: ну получается,
3: я сладкоежка.
2: И удача на твоей стороне оказалась. Или ты все ответы знала?
3: Спасибо большое. Ну, очень сильно, наверное, хотела что-то вкусненькое покушать.
2: А ты знала, Асимгуль, ответы? Или ты просто наугад отвечала?
3: А, я наугад.
2: Обалдеть.
1: Серьезно?
2: Вот это чуйка, вот это интуиция. Ну, что
3: ну
2: ж...
3: второй вариант знала, а так остальное наугад.
2: Обалдеть.
1: Вот это да.
2: Ну, 15 тысяч тенге достаются твои, ты их выиграла максимально.
3: Спасибо.
2: Красиво, максимально легко. Угу. Когда вкусняшки будешь есть сегодня, ты нас добрым словом тоже вспоминай, пожалуйста.
1: Мы тебя аплодируем.
3: Да, конечно. Спасибо.
1: Ну что, поздравляем тебя. Мы аж прям это, завидуем тебе. Классного тебе дня желаем. За эфиром расскажем, как ты заберешь свой выигрыш. Ну и своим взломом Асимгуля забирает все деньги из нашего банкомата. Теперь в нашем банкомате 5000 тенге.
2: Да,
1: играем, как обычно, завтра в 9:40. Да, мы
2: не пропустите, завидовать.
0: На радио НС.

0: Давно такого не было, чтобы понедельник был плодотворным, чтобы мы все призы раздали нашим радиослушателям, и как будто бы пусто у нас стало в студии.
1: Ну ладно, зато все с хорошим настроением, и точно вернутся уже все завтра к нам снова в студию.
0: Да, мы вас ждем завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС. Встречаемся.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Была бы посудная лавка, а слон найдется.
1: Жернова. Формула идеального сна Баскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: МС Радиосна Жернова. Ищи Зилю Алта, Алпус.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: МС Радиосында.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: шаша. Музыка по налогам и...
1: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одно

0: Айваша Шинхалптрада. Музыка Паналаган и...
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Привет, друзья мои, в этот понедельник я приветствую всех, кто свои приемники по традиции настроил на волну любимой радиостанции НС. Будем передавать ваши приветы в программе «Лайв-чат» в ближайшие 60 минут. Меня зовут Александр Шмигалев, номер WhatsApp работает 775-1060-011. Пишите, с удовольствием все почитаю. Всем отличного дня.
0: «Лайв-чат», пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Ну что ж, друзья, ваши первые приветствия уже здесь, на нашем номере WhatsApp. Давайте почитаем сейчас, что у нас имеется. Здравствуйте, Радио Нест. Передайте Володе салам алейкум от Аяна. Извини, брат, на работе не получается отправлять привет, скучая, родной. Обнял, поднял, поставил. Прочитайте, пожалуйста, это сообщение. Сделали с большим удовольствием. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Мадьяру от женушки. Не верится, что уже сегодня приедешь в родной наш городок. Вам отличной встречи, пожелаем и хорошего настроения. Так, добрый день, лучшее Радио Нест. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему в мире мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Сильно скучаю, нежно целую, крепко обнимаю, безумно люблю, считай минуты до нашей встречи. Написали вы, спасибо, передали. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок мой родной, посылаю тебе капельку своего тепла. Пусть твой день будет спокойным, добрым и уютным. Пока новостей нет, тишина, очень люблю тебя. До луны и обратно. Обнимаю крепко, твоя мама Олеся. Подписалась под сообщением. А следующий привет для любимого Бигбалата. Передаю тебе самый теплый, нежный, искренний привет. Мы с Амиром очень тебя любим и с нетерпением ждем того дня, когда сможем крепко обнять. От Осель пришло это сообщение. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому папочке, мужу Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы тебя очень любим, обнимаем и целуем. Береги себя, ты нам дорог и важен. С любовью, жена и дочь Златана. Подписались под этим сообщением. Здравствуйте, хочу передать привет своим доченькам. Пожалуйста, передайте привет Самуратовой Тамирис и Индире в городе Щучинске. Мама на работе очень скучает за ними. Мама Махабата подписалась. Ну и лучшему радио, хорошего настроения и дня. Махабат, спасибо вам большое. Пусть понедельник для вас будет действительно очень классным и крутым. Ну а мы продолжаем программу Лайфчат.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: радио. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья, продолжается программа Лайв-чат. 15 часов 12 минут. Наш номер WhatsApp 775-1060-011. Если этот понедельник для вас все же оказался рабочим, хотя очень хочется в такую жару, конечно же, отдыхать, передавайте привет вашим коллегам, друзьям, родным, близким. И напишите мне прямо сейчас, озвучу обязательно. Здравствуйте, пожалуйста, передайте привет Калиеву Серику в город Кустанай. Передает привет семья, мы тебя очень любим и ждем, и целуем. Конечно же, написали вы: приветствую самое музыкальное радио НС. Хотел признаться самой красивой девушке в мире, Лауре Минлигалиной, я тебя люблю. Эти строки для тебя, любимая, как же приятно произносить эти слова. Любимая, ты живешь в моем сердце, я счастлив, потому что я тебя люблю. Самая прекрасная, милая, нежная, ты обаятельная и очаровательная. Моя любовь к тебе просто несокрушима. Я счастлив любить тебя. Моя неземная королева красоты. Навеки твой влюбленный Рустам из Атырау. Рустам, передай. Паш, привет, мы тебя ждем, соскучились. Наварили варенье, которого ты любишь. Целуем тебя крепко-крепко, твои мама и дочь Лиза. Подписались под сообщением. Ну что, потрясающе же, правда? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиостанция Анесса. Хочу сегодня с днем свадьбы поздравить самую прекрасную, очаровательную пару, Луизу и Артура. Пожелать им много счастья, успехов, здоровья, ну и, конечно же, процветания их семье, чтобы любили друг друга очень долго. Это замечательно. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет в город Щучинск. Привет мужу Сергею и сыну Вячеславу. Мои дорогие мальчики, вы моя главная опора и счастье. Спасибо, что вы есть у меня. От Марины пришло это сообщение. Марина, потрясающе. Хорошего дня вашей семье, вам, родным, близким. Да, и, конечно же, всем тем, кто окружает. Мы с вами, друзья мои, продолжаем. Сейчас сделаем музыкальный перерыв, музыкальную паузу. Затем вернусь и буду озвучивать ваши приветы и пожелания. Писать нужно на номер WhatsApp. Записывайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, в 15:24 программа Лайв-чат в самом разгаре. Передаю ваши приветы и делаю это с большим удовольствием. Всем желаю классного понедельника, несмотря на утомляющую жару. Уважаемое радио, прошу вас передать привет Сейф-Юрию. Завтра дед приедет, у нас все хорошо от мамы. Такое сообщение. Здравствуйте. Лучшее радио НС, любимый кот, ты моя душа, ты мое сердце, ты мое все, сегодня, завтра и всегда, мое солнышко любимое, которое светит только для тебя, точнее, твое солнышко подписалось, которое светит только для тебя. Ну и чтобы вы понимали, многоуважаемый кот, все это сообщение приправлено здесь еще и такими прекрасными сердечками, ну и какими-то красивыми смайликами. Поэтому, конечно же, все написано от души, передаем с большим удовольствием. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет моей любимой Нине и сказать, что очень люблю тебя. И да, сегодня мы наконец-то покрасим стены. Ага, что сделать? Замучились уже шкрябать этим... Швы написали вы. Ну что, понедельник, по-моему, отличный день для того, чтобы, ну, хоть немного взять себя в руки, поработать, сделать это под отличную музыку, ну, еще и пламенный привет услышать по радио, правда же? Поэтому отличной вам работы, ну, а Нине, конечно же, пламенный привет передали. Здравствуйте, хочу передать привет своему мужу Шерифжану Салиеву. Хватит меня бесить, написали вы. Угу. Ну что ж, такое тоже имеет место быть. Это же эмоции, правильно? Вот, поэтому замечательно. Так, Агу, поздравляю нас с годовщиной. 10 лет. Люблю тебя всем сердцем. Написали вы. Ну и, собственно, спрашиваете, а когда звучит? А звучит прямо сейчас. Еще раз давайте. Агу, поздравляю нас с годовщиной, десятилетием. Люблю тебя всем сердцем. Зухра написала это сообщение. Зухра, от нас тоже принимайте самые искренние пожелания.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Ника Балаган и... Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, давайте, друзья мои, в 15 часов 36 минут. У нас с вами совсем немного времени, поэтому присоединяйтесь, передавайте ваши понедельничные приветы. Ну и, конечно, желайте всем отличного настроения. 775-1060-011. Такая возможность еще имеется. Любимая Радио НС, доброго дня. Поздравьте, пожалуйста, нашу коллегу Жумайсетову Гулим с ее днем рождения. Желаем ей здоровья и исполнения самых заветных желаний, денежного изобилия и, конечно же, крепкого здоровья. Пусть в жизни всегда сопутствует удача, а рядом самые лучшие люди. С отдела поддержки продаж 305 кабинет. 305 кабинет. Вас нужно всех обнять и расцеловать за прекрасные пожелания вашей коллеги. Поэтому, конечно же, классно провести этот день, рабочее время, ну и отлично потом повеселиться. Так, здравствуйте, радиостанция НС. Хочу в любви признаться самой классной девушке на земле, которую зовут Лаура. Лаура, я тебя люблю, обнимаю и целую. Ну и вечером увидимся. Приготовил для тебя классный сюрприз. От Романа пришло из Алматы это сообщение. Ну что ж, друзья, прямо сейчас в 15:38 мне остается напомнить вам наш номер WhatsApp 775-1060-011. Через 5-7 минут почитаю уже ваше приветствие в эфире. Обязательно их дождитесь. Ну а мы послушаем музыку.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

0: Live-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Погнали, друзья мои, ваше приветствие на эту минутку. Добрый день, передайте привет Владимиру, он едет с города в Денисовку. Спасибо заранее, Владимир, хорошего настроения вам, ну и отличной дороги под музыку любимой радиостанции. Привет, дорогое радио, хочу передать привет своему любимому, будь осторожен на дороге, люблю тебя, мой Сережа. От Анны. Ну, насколько я понимаю, пришло это сообщение. Конечно же, передали. Добрый день, НС Радио. Очень прошу вас передать привет моему сыну Агрицко Андрею, мой родной и любимый сын. Хочу, чтобы ты всегда знал, я поддержу тебя в любой ситуации. Иди по жизни смело, цени себя и помни, что моя материнская любовь будет оберегать тебя всегда, где бы ты ни был. Твоя мама, крепко целуем и обнимаем. Мама и твоя Дашуля подписались под сообщением. Привет, Радио НС. Передаю большой привет мужу и дочке. Прошу поставить хорошую песню, написали вы. Хорошую песню, да, чтобы в дороге было не скучно. Так делайте, радиоприемники погромче. Программа «Лайв-чат» подходит к своему завершению. Музыки будет еще больше. Здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому мужу Дмитрию, который сейчас слушает вас. Я люблю тебя, жена Тамара. Всем хорошего дня, Тамара. И вам тоже классного понедельника. Ну и спасибо за привет. Здравствуйте. Хочу передать привет своему другу Дамиру. И вам тоже здравствуйте, да, другу Дамиру. Привет. Улетел, а вот как вас зовут, к сожалению, мы не знаем. Но так или иначе, в любом случае, мы передали ваше сообщение. Все, друзья мои, на 15 часов 48 минут это все сообщения, которые прилетели сегодня в программу «Лайв-чат». Я, Александр Шмыгалев, озвучил все с большим удовольствием. Встречаемся с вами в новом музыкальном и будем наслаждаться большим количеством крутых песен.
0: Чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.

Полный доступ, друзья мои, вам здесь, к любимым хитам на волне радиостанции НФ, 16 часов и 3 минуты. А еще, знаете, хотел сказать, что, да, вроде бы и программа «Лайв-чат» у нас с вами уже закончена, но ведь впереди еще очень много потрясающих эмоций, даже несмотря на то, что, казалось бы, понедельник – день тяжелый. Сегодня, кстати, 20 июля, если вы где-нибудь вздремнете или даже поспите, то и ничего страшного, ведь сегодня есть такое событие, как день после обеденного сна. Это, кстати, тоже улучшает наше с вами настроение. Пусть оно будет всегда крутым. Я же Александр Шмыгалев. Желаю всем действительно хорошего настроя. Ну и давайте будем продолжать прямо сейчас слушать музыку.

0: Оно у нас с вами 16 часов, почти 18, точнее 19 минут. Речь пойдет совсем не о любви, а о том, что сейчас происходит на дорогах нашей страны. И поверьте, друзья мои, нашим словам, конечно, можно верить, потому что все берем здесь на сервисе Яндекс.Карт. Да, необычных 3 балла. Сейчас мы на 16-19 наблюдаем в Алматы. Местами имеются затруднения, но небольшие. Улица Тулебина, запад от Лендиева до улицы Утюген-Батыра. Здесь чуть менее 20 минут. Нужно будет вам приготовить. На проспекте Достык придется постоять. Также немного от улицы Жолдозбекова до улицы Хаджимукана. Здесь готовьте также около 10 минут. Ну и есть затор на улице Роза Бакиева в южном направлении от Джамбыла до Сатпаева. Чуть более 10 минут. На этом, собственно говоря, пока все. В Астане сейчас наблюдаем также 3 балла. Местами имеют затруднения. 10 минут нужно на проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайшик. Столько же потребуется на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и еще 10 минут готовьте на проспекте Багинбай-Батыра от Сарабулакской улицы до улицы Шоканова-Лиханова. Ну а радио НС по доброй традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

16:30 вместо рабочего понедельника действительно хочется просто крикнуть море привет. Но у кого-то счастливая пора, как отпуск, еще не наступила, а у других, может быть, прошел. Конечно же, счастливчики те, кто сейчас проводит свое время как раз-таки в отпуске. Давайте о погоде на завтра, друзья мои, расскажу. 21 июля, это будет вторник. В Алматы станет немного прохладнее, но если можно так сказать, +31, ну и, кстати, осадки в виде небольшого дождя. По-моему, это очень классно вместо сегодняшних +42. В столице завтра комфортный +24, но при этом пасмурно, и синоптики обещают дождь.

0: Columbia Pictures, может быть, и не представляет. Но наши слушатели — это ведь совершенно другое дело. Хочу, чтобы вы в курсе были о всех наших музыкальных передвижениях, поэтому предлагаю уже прямо сейчас узнать, что с вами будем слушать после 5 вечера.
1: Это любовь, самообман, и до утра...
0: В начале часа Амирчик — это любовь.

0: Ламбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

Даем начало прямо сейчас еще одному музыкальному здесь на волне любимой радиостанции в 17:02. Ну и я, Александр Шмыгалев, приветствую соответственно всех тех, кто к моей компании прямо сейчас присоединился. Друзья, в плейлисте только лучшие хиты на эти 60 рабочих минут. И, конечно, наш с вами позитивный настрой. Не иначе, на вечер этого понедельника. Амирчику спасибо за классный трек в нашем эфире. Ну а дальше еще больше классной музыки. Тедди Свимс, Сергей Лазарев, Араш, Иванушки Интернешнл. И это еще далеко не полный список. Всем пламенный привет!

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

в 17.15 разбираемся с вами раз и навсегда, когда до завершения рабочего понедельника остается всего 45 минут. Вот вам сразу несколько причин, почему понедельник нужно считать отличным днем. Ну, во-первых, через 4 дня уже будет пятница, а следующий понедельник только через неделю. Начало недели долгожданное время, если вы влюблены в коллегу. Вы сегодня выглядите потрясающе, а не как вчера, возможно, в разных носках и в одном тапке на диване. Хотите похудеть, заняться спортом, отправиться в отпуск? Понедельник – отличный повод начать, в общем-то, новую жизнь, как мы с вами все и делаем. А у нас с вами, кстати, любой день – это повод для встречи в эфире, ну и для прослушивания классной музыки. Так давайте и послушаем «Иванушек International». Остывай.

0: «Грязные мысли». Все произошло случайно, как и планировалось.
1: Жернова. Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: МС радиосында жарнама.

данном случае в 17:31 в нашем эфире брошен жребий на любовь Денис Клявер. Как мне кажется, потрясающий выбор. Но вам же, друзья мои, напомню о том, что вечер понедельника хорош для того, чтобы провести его вместе с вашими друзьями в отличной компании, например, за настолками. Тут тоже можно развлечься, бросая монету или игральные кости, вращая колесо удачи или вытаскивая наугад спички. Или это могут быть каверзные вопросы-отвечалки. Совсем забыли мы с вами про простые развлечения, которые любой вечер понедельника могут сделать гораздо лучше. А если еще и на всю катушку врубить любимые хиты, то хорошее настроение точно обеспечено.

Что ж, ни для кого не секрет, что способность испытывать положительные эмоции, радоваться простым вещам – это и есть настоящее счастье. Поэтому здесь, на волне любимой радиостанции, вместе с нашими слушателями все эти лучшие моменты мы собираем и делаем это под отличную музыку. Меня зовут Александр Шмыгалев. Прощаюсь с вами совсем ненадолго. Встречаемся уже завтра в 3 часа дня в программе Live Chat. Ну а сегодня пожелаю всем отличного настроения, ну и прекрасного вечера понедельника. Пока. МС.

0: «Разные мысли». Если вы родились в рубашке, стоит ли рвать ее на себе? Жернова.
1: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей «Казатомпрома» рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам. Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен Қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: НС радиосында жарнама 356 60

и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

0: без музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
1: Почему день?

0: музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.

оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать сами.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.